0: 我非常支持毛泽东同志的意见，十九路军完全是可以联合的对象，而且甚至可以扭转战局，机不可失。
1: 我已经说过了，王明同志已经发来指示否决了这次合作的提议，而且共产国际的首席顾问施特恩先生也说了，蔡反蒋不过是军阀之间的一般战争，我们应该最大限度地利用这种战争来巩固我们自己在内战中的地位。
2: Молодец. Девятнадцатая маршрутная дивизия. Это центристы. Всегда были и будут самыми опасными врагами. Даже опаснее, чем Чайханши. И только идиот может довериться этой военной касте. Лобовой бой больших корпусов. Бастион на бастион. Это самая лучшая тактика Красной Армии. Но тебе ее не понять.
3: 可这里是中国，情况能一样吗？难道苏联就不懂得因地制宜、实事求是吗？
0: 你不要再说了，你是搞农民暴动出身，只懂得游击战，说不好听的，就是带着红军到处乱窜。你哪里懂得人家李德同志说的正规战、阵地战？